0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Привитасы.

Коли я бачу голые стены и в огонях спалил свои нервы, подозрона глядевши на вены.

спотканні, захворевши светлой идеей, и не веру больше у кохання, бо стал бачить усе чорно-белым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер після Китая і Індонезії білоруський керівник приземлився у М'янмі, країні, якою керує воєнна диктатура.
2: Як стверджають пропагандистські медіа, командировка Лукашенки України у Східній і Повдньовій Азії найперш зв'язана з інвестиціями і поглибленням економічного супрацовництва.
1: Наприклад, улади М'янми цікавляться фабрикою «Білвест», хочуть, каб білоруські майстри шили абутак для армії гэтай країни.
2: Але чим яще цікавая гэтая поездка? Свою версію у ефіри Єврорадіо висунув керівник Народного антикризисного управління і намісник Світлани Тихановської по об'єднаним переходним кабінеті Павел Латушка. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: Вы досыць критично поставіліся, и вогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, деловая, афіцыйная, там, ці якая паездка, ці это была просто паездка бацькі да сына на выпускны?
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешна, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешна, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі. Глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гаранты можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзе с кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны ўжо там любіць гэты мінулы раз таксама так называлі там абед з дачкой, з жонкай, старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Ляцела ахова, ляцелі суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут бы ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да свайго дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі з вамі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё, колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да. То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён просто сидит на грошах народа и лишит, что ён мае право распоряжаться, как хочет. Ну да, это так створилось за 32 года его панования. Але мы повинны людям об этом говорить. Я поглядел по соцсетках, когда я дал эти комментарии, у меня там сотни тысяч проглядов. И это вельми важно, как белорусы чули, что человек просто ворует, да, краде эти гроши с державного бюджета. И навод не соромится. Ну, хотя, какие там сором? Человек же злочинец, в принципе. Что ему там соромно с сумлением его есть?
1: С Китаем все зразумело. А накольки корыстный визит Лукашенко у Индонезию? Протягивая Павел Латушко.
4: Я думаю, что там вогуле прошлось ломка по этому визиту. Проходил белорусско-индонезийский форум. И плановалось, что Лукашенко откроет этот форум. Але он на него не трапил. Отрымалось, что урадовая делегация, там же был и Рыженков, там вице-премьер, там инши, да, яны приехали на его ранее там за полторы, за два дни. И фактично все перемовы экономичные прошли без Лукашенко. То есть, а плановалось, что это будет по ширенном складе делегации и открытие Лукашенко этого форума. Так что тут Путин с ему карты спутал. Это напевно. Что тычется Индонезии? Подписали на этом шмат меморандум про культуру, охову здоровья. Мне за все довольно испытание, когда мы подписываем такие документы по культуре, ну, как они там будут супрацовничать? Але, ну, культура, мне кажется, за все да добро. Головный интерес Лукашенко, снова же таки, семейный бизнес. Несколько месяцев тому назад Дмитрий Лукашенко находился у Индонезии. У той момент, когда мы с вами наглядали, что Лукашенко сидел у Омани. И сидел на Омани с кем? С Виктором и с Миколаем Лукашенко. И там не было урадовой делегации. А нам пресс-служба его рассказывала байки, казки про то, что Лукашенко вырашает державные интересы у Омани. Як ты можешь вырашать державные интересы у Омани, когда с тобой нема ни одного члена урада? Дмитрий Лукашенко у этой же дни находится в Индонезии. А чему он там находится? Будь Дмитрий Лукашенко контролирует продаж белазов. И он контролирует продаж белазов на российском рынке и на казахстанском рынке. Памятайте, было расследование, я не памятаю, сдается, БРЦ робил, да? Кольки зарабляя семья Лукашенко на продаже белазов на территории Российской Федерации.
3: Ну, про белазы Белпол робил три фильмы.
4: Зараз яны створали там фирму уже под свою семью, и белазы, які поставлялись в Индонезию, это было головное артикул экспорта белорусских товаров в Индонезию на протягу 10 годзю. И зараз яны хочуть это пошли ширить, и будет сидеть там снова дочка, фирма семьи Лукашенко, якая будет забирать основный прибыток, а уже копеечка будет вертаться на белаз. Вот и все. Он створает там себе бизнес-схему. Плюс войсково-промысловый комплекс. Я веду, я размовлял с австралийскими дипломатами, и они вельми занепокоены тем, что Индонезия активно супрацовничает с Беларусью в галине войсково-промыслового комплекса. Потому что там есть, как бы, такая рызыки для региональной безпеки, у тем лику для демократичной краины Австралия. Але поглядите, что отбывается увогуле на российском рынку зараз. Зараз на российском рынку вельми цікавый контекст китайско-российский повстає. Створаются фирмы-дублеры. Дублеры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць китайцы разам з рускімі. У трох областях Российской Федерации ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што китайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з российского рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Китайцы заходзяць на российский рынок, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну, калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне локализации. Это значит, что некий там процент, 50% комплектующих повинно быть зроблено на территории Российской Федерации. Все, яны выкинуть Минский тракторный завод. Далее глядим, что робить КамАЗ. КамАЗ уже практически освоил линейку крупногабаритных самосвалов. Это значит, что КамАЗ вытеская БелАЗ. Далее строится, будуется китайцами разом с русскими вытворчасть крупно и супер крупногабаритных шин. Это значит Белшина. Белорусская национальная это корпорация, как она, биотехнологичная корпорация. Памятьте, недавно нараду Лукашенко скликал, что там гроши змарновали, миллионы выкинули, там же президент Кыргызстана сбегал за этим был. Зараз створается китайцами вытворчасть глубокой перепрацовки зерня на территории Беларуси биотехнологий. Значит, белорусская этой БНБК робить там нема чего будет. И это я только несколько прикладов. Разумеете, что с BLG отрымалось? BLG, якая для них российский рынок, это один из головных рынков. Зараз с уликом из этих нормативов по локализации тех машин, которые могут купляться по импортозамещению Российской Федерации, BLG же не занимается сборкой на территории России, значит, они ввели новые нормативы для такси. И по этих нормативах BLG не проходит. И их выкинули с рынка такси. А уявляете такое? Что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромный рынок. Так само выкидывать. Так что тут проблема с тем, что все державные предприемства працуют по 100% предоплате. Колись посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз все боятся, как не сесть в тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать. А белорусские предприемства не могут прокредитовать. Так что, и вот глядите, не бы Лукашенко сябруя с Китаем, але Китай сябруя с Китаем, але Китай больше сябруя с русскими. Не бы Лукашенко сябруя с Кремлем, але Россия

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як ні круці, Беларусь – спритний гулець на сусветній мапі. Бо сябрує, ну ці вельми хоче сябравати з самими великими державами світу – Китаєм і Злученими Штатами Америки.
2: З Сі Лукашенка, як подає пропаганда, амаль породнився. З Трампом праз Джерада Кушнера і його білоруські корані так само.
1: Дик што, махчима ми саправды недооцінюємо роль у своєї країни на геополітичній арені, бо на йой сиходяться інтереси США и Китая.
2: Экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова меркуя, что справа у новых реалиях.
3: Ну, их интересы сходятся везде. Везде. Просто мы были не избалованы таким вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть с ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще и идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы, спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям. Потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова рассказала, чаму Беларусь опынулася у центры інтарэсаў США і Китая.

0: Radio.
1: I ranica z racja i trecia lipienia u piatnicu. Jeszcze raz usich wielmi serdecznie witaju. Tych, jak ja odpoczywajuć i tych, jak ja rychtujuca do tego, kap pejści na pracu. Сегодня, я уже у календары сказал, что сегодня день, у яким народился між іншим Ярослав Костыцевич, але можна додати до того, що у 1423 годі народився так само Людовік XI, Карол Французький, а у 1962 годі Том Круз, американський актер. Можа вже хопіть гетих датав з календара і починаємо уже нашу нормальну штудзённую працу. А гетая праца полягає так само на тим, каб запрезентувати вам тоє, што рихтують наші журналісти і кореспонденти. І починаємо ад першай стужки. Беларуська пенсіонерка Марина Няхай виграла справу у Варшавським округовим суді з ЗУСом, а признання є польська пенсіонерка. Больш года справа лежала у суді і нарешті винесена становче рішення. З Мариною Няхай порозмовляла Аліна Андрієвич.
2: Скільки розглядалася агулом ваша справа у суді?
3: ЗУС подав у соковіку 25-го, і от кінчатково було 1 липня.
2: Чому так довго розглядалася ваша справа?
3: Чому так довго розглядалася, я не ведаю. Як назначили суд, так назначили. ЗУС подав в суд. Це все дуже довго тягнеться. От перший суд був назначений на 9 красовика.
2: Це про згод, як уже подав ЗУС.
3: Они прислали мне, что будет решаться про суд. И вот только в 26-м подошла черга. 9-го красовика был назначен суд, значит, год прошел. Вот этот суд не отбылся. Незразумелых причин не отбылся. Потому что вы пришли от Валяна. Чему от Валяна? Мы вчера вам дослали лист на почту. Был сюда мой телефон, было все. Этот лист не пришел.
2: И он и не мог прийти, коли вчера
3: так
2: только послали.
3: Так он не пришел и про два дня. Николи не пришел. Он просто не пришел. Я его не было. Ну, все, и перенесли на 1 липня.
2: І які претензії були у ЗУСа до вас? Чому вони не одразу дали вам статус пенсіонерки, а от треба було про суд?
3: І вони написали, що я працювала тільки для того, щоб отримати пенсію. Але справа в тим, що закон же не каже, для чого ми працюємо. Просто відпрацювали скільки, то маємо право на пенсію. Так сказано в законі. Ну, це було в мотиваційній частці рішення суду. Що я не порушила ні в чим закон, що я працювала по умові, в ліцензії, що я ходила, працювала, мою працю виконувала я, ніхто мені не допомагав, я виконала всі правила, все. І мені вельми допомогла радця від інтервенції правної. Я думаю, що коли б не яна, то невідомо, що було б, коли б я без адвоката пішла. Ну, адвоката грошей нема.
2: Это есть такая фундация тут, польская.
3: Польская фундация, интервенция Прауна называется.
2: И где она находится?
3: Я не помню адрес. В интернете есть их сторонка, она легко находится, одразу их адреса. Все. Пани Едита была со мной, и она так правильно выбудовывала, всех попытывала. Ну, короче, просто я ей удячна от всей души. Она настолько широ со мной попрацевала. Я думаю, что большая заслуги того, что все отрымалось так, это я ем. Потому что, коли б я сама, я, конечно, не ведала б, какие питания задать, як их задать, кому задавать. А она так выбудовала добро все, что просто судовно.
2: И суд без всякого якого принял становчее решение после того, как она осветила вашу справу?
3: Нет, там долго было. Больше за 2 годы суд тягнулся, допытывали сведок. Я с моего боку была сведка, женщина, которую я заменяла на праце. И от працедавцы был и директор, и офис-менеджер, которая по сутности контролировала мою працу. То есть были сведки. Это все тягнулося довго. Потім ми вийшли, і раз некий час я на нас. Навіть другим пунктом присуда яна назначила мені компенсацію від ЗУСа. Тобто мінімальну, максимальну компенсацію 260 злотих. на мои выдатки на судовый процесс. Пані Эдита сказала, что обскарживает сам присуд, что мне положена пенсия. Ну, у них нема новых никаких даденных. Они могут прийти только с тем, что их меркованием, и все. А их меркование суд зарабил в основу. Одинное, что они могут обскардить вот эти 360 злоб. Ну, это листы я досылала в суд, там, ксерокопии робила. Судья означила, что она назначает минимальную компенсацию, але это лучше такой моральный аспект, что суд признает меня правой.
2: Але вы подавали некие свои

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эксперты Макрабай полепшили прогноз росту белорусской экономики. ВУП Беларуси сёлета вырасте на 1,5-2,5% и перевысить по выниках года 100 миллиардов доляров. Эксперты Макрабай опубликовали новую версию макроэкономичного прогноза у рамках мониторингу экономики Беларуси. У початку года меркавалось, что экономика вырасте не больше, как на 1,5%. У Макрабай чакают, что годовая инфляция в складе 5-6%, средний номинальный наличный заработок 3043 рубли. При этом состоится высокая невызначенность прогнозу, покольки внешние умовы нестабильные. Основными рызыками для белорусской экономики называются санкции и уплыв динамики экономики России на рост белорусского ВУП. МОЗ хоча притягивать на працу у Беларуси больше иншаземцев. За минулый год и у першем квартале бягучага у Беларусь приехали працавать амаль 65 тысяч мигрантов. Про гэта пиша Держвыдання «Экономика Беларуси» со спасылкой на даденное Министерство внутренних справ. Во всех сферах экономики официально занято теперь больше за 35 тысяч иншаземцев, больше из них користается спрощенной системой уладкования на працу. МОЗ при гэтым пропануя отменить спецдозволы на працу лекарам, интернам, провизорам да іншим специалистам, яких на сёння не хапае у Беларуси. Поведомляется, что наймальники зацікаўлены у тым, каб да іх приехали на працу замежные грамадзяне. При гэтым у ведомстве зауважили парушэнне у працаўладкаванні мігрантаў праз арганізацыі пасрэдніки, піша Люстэрка. У червені Гародня засталася самым активным рынком нерухомости сярод областных центров. Город лидирует другий месяц запар, пиша Офіс Лайф, проаналізаваўшы свежие дадзеныя Национального кадастровага агентства. У червені у Гародні купили 236 кватэр. Гэта менш, чым у траўні, але дастаткова для захавання лідарства. Другое место утрымаў Гомель, дзе ў мінулым месяцы продали 179 кватэр. Далей Берасця і 167 кватэр. Найменш кватэр купілі ў Магілёве, усяго 101. Што тычыцца Менска, то сталічны рынак нерухомасці стабілізаваўся. За чэрвень там зарэгістравалі 1077 здзелак па продажу кватэр. Колькі зарабляе Дональд Трамп? Президент США Дональд Трамп раскрыў звестки про свои доходы за 2025 год у штогадовой финансовой декларации. Основный объем доходов Трампа забеспечили криптовалютные активы. Агулам декларация мае 927 сторонок и змяшчае информацию про доходы американского лидера от криптовалютных бизнесу, хотельной нерухомости и гольф-курортов до инвестиционной деятельности. Повод для декларации. Проекты, связанные с криптовалютами, суммарно принесли Трампу не меньше за 1,4 миллиарда долларов, а, до прикладу, курорт Мар-а-Лага принес 77 миллионов долларов, гольф-клуб у Паўночнай Вірджыніі 25 миллионов долларов. Додатковые лицензийные платежи от замежной нерухомости перевысили 58 миллионов долларов, пишем MyFinBuy со посылкой на Bloomberg. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 70 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 20 chwilin zostajeca do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi, a my prodałżajem informować was ab tym, jak żywieca u Republicy Białoruś, jakaja aficyjna siądnia odznaczaje swój dzień niezależności. U Białorusi na woli wychodzić tolki adzinka wyjaźnia woleneja, u toj czas jak asnownaja czastka asudzanych po politycznych motywach zostajeca za kratami, każe białoruski biznesowca o emigracji Aleksandr Knyrowicz.
1: My z wami naglądali начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом или с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу, когда Лукашенко, желая показать, что он как бы все-таки дракон, но чуть-чуть вегетарианский, потихонечку политзаключенных выпускает. Напомню, что он начал их выпускать до Трампа. Вот. И поэтому этот шаг, он как бы полностью укладывается в эту концепцию, в нем нет ничего нового. А другое дело, что он никак не связан с нашими ожиданиями массового выхода политзаключенных взамен на сделку с Трампом, взамен на, в первую очередь, транзит уже калийных удобрений, потому что никаких других ограничений, кроме тех, которые накладывает Литва и Польша на транзит, собственно, и не осталось. И, соответственно, как бы той сделки мы все еще ждем. А это как было освобождение, ну вот оно целиком в рамках предыдущей стратегии Лукашенко.
2: От каких конкретных факторов, чи там умов зараз залежить вызволение остатних политвязнев? Коли можно было бы чекать наступную хвалю, как думаете?
1: Мы видим активность только по линии, ну, сам Лукашенко и администрация Трампа. Мы, конечно, не обладая внутренней информацией, а вы, как и я, как и вы, не обладаем такой информацией, да, видим только то, что происходит снаружи, и видим, как Кул в какой-то момент уже публично обратился к властям, насколько я понимаю, и Украины в том числе, но и Литвы, и Польши, потому что ему, конечно, очень хочется довести свою работу до конца, и предложение «давайте организуем транзит белорусских калийных удобрений». Вот. То, что он обратился публично, означает, что не публичные разговоры не привели к результату. Если бы они привели к результату, не было бы необходимости такого публичного давления на эти страны. Как мы понимаем, пока и Литва, и Польша занимают достаточно жесткую позицию, однако слухи о том, что какие-то разговоры с Польшей по этому поводу происходят, они идут. Но надо понимать внутриполитическую историю. Это ведь только со стороны белорусов или со стороны администрации, и со стороны Лукашенко, или со стороны там каких-то очень уж внешних наблюдателей, как бы Польша и Литва не имеют самостоятельной роли в этом, да? Но я так понимаю, что польские и литовские политики руководствуются интересами своими собственными. И как бы шум от того, что под давлением США, Литва либо Польша согласились на транзит калийных удобрений внутри этих стран будет очень большой. И политики, которые приняли это решение, точно не будут набирать очки, а скорее терять очки. Поэтому как бы политики действуют в рамках своих собственных будущих выборов. А в Польше они достаточно скоро. Парламентские выборы, которые являются крайне важными, определяющими являются в Польше, они у нас уже через год с мелочью. Вот. И поэтому, собственно говоря, внутриполитические интересы этих стран сильно мешают освобождению белорусских политзаключенных.
2: Как думаете, а чему как раз полновартостный гандаль помеж Минском и Заходом зараз не идзе? Вось мы крыху закранули гэтае з вамі пытанне, так, і можам тут і Злучаныя Штаты таксама яшчэ раз абмеркаваць. А на якіх пазіцыях зараз стаяць бакі? Што перашкаджае?
1: Ну, со Злучаенными Штатами у нас как раз-таки все хорошо. Когда я говорю «у нас», я имею в виду удивительным образом сочетающиеся интересы и нас, и Лукашенко в этом случае, да, потому что у нас интересы одни, ведь только у нас выпустить политзаключенных, а у него начать торговать калием на нормальных рынках, а не на тех рынках, где с него как бы, ну, где ему дают 2/3 цены только, да, это Китай. Китай, который пользуется этой ситуацией. Поэтому с администрацией США ситуация как бы полностью прозрачна, а вопрос как бы в том, что на этом пути у нас стоят преграды в виде позиции по поводу транзита калия со стороны Польши и Литвы. А со стороны других стран Запада ситуация значительно более интересная. И, конечно, чем ближе к белорусской границе, тем жестче позиция государств. Потому что, ну, Лукашенко же не стал другим. Он не стал, как бы, перестал быть с агрессором. Ну, все еще как бы с агрессором вместе с Россией. Он все еще представляет угрозу для Польши и для Литвы. Но, наверное, как бы, чем дальше от границы с Белоруссией, тем, как бы, легче воспринимается ситуация. И там дальше могут быть какие-то подвижки, которых пока нету. Но я вижу, как даже Маша Колесникова призывает Запад начать разговаривать с Лукашенко. И я не могу сказать, что по этому поводу я вижу какие-то движения, но я, по крайней мере, вижу начало разговора. Но пока так.
2: А что является головным барьером для такого масштабного вызволения? Чему вызволяюсь по вось несколько десятков, а не сотнями? Ті, чому нема гэтай надзеі, што да канца года будуць вызваленыя ўсе?
1: Ну, как бы причина для того, чтобы были вызвалены все, это, собственно говоря, нам нужна сделка по калию с США, которую все ждут. Как бы, и причина, почему ее не происходит, мы уже с вами проговорили. И повторюсь, что текущее освобождение – это освобождение в рамках предыдущей стратегии. Лукашенко показывает себя не совсем уж как бы жестоким и как бы потихонечку освобождать политзаключенных. Эта стратегия работала до появления Трампа.
0: Паводле звестак правабарончага центра «Вясна» па стане на сёння 3 ліпеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 850 чалавек. Сярод іх знаходзяцца грамадскія актывісты, блогеры, журналісты і звычайныя грамадзяне, асуджаныя за ўдзел у мірных пратэстах і выказванне іншадумства.

0: Ranica z racji i trecia lipienia u piatnicu. Witaj usich tych, jak ja z nami od początku i tak samo tych, jak ja do nas dołuczająca. Na godzinnikach u Polszczy 7 godzin 22 chwiliny, u Białorusi 8 godzin 22 chwiliny. Habaryli my ab padziejach kulturnych, jakie buduć odbywać na Białostoczynie, na Podlaszczy. To ciepier, dawajcie, posłuchajem, jak żywuć Białorusy u Szwecji. Pod trymka palidwiaźniał i prosuwanie temy najawności palidźniawolenych u Białorusi na miżnarodnym zrowni, sustreczy dy sumiesnej akcji z ukraińskiej diaspora i kulturnej imprezy, nieformalnej a spotkanie pośla pracy. Eta biahuczej aktywności białoruskiej supolności u Szwecji, każa białoruska gromadzka dziejaczka Iryna Lundgren.
1: Na przykład pytania, конечно, z naszymi politycznymi zakluczonymi. Skolko oni jeszcze będą tam siedzieć i постоянно фабрикуются новые дела, понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письмо политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы. Вот, вот это вот, например, очень даже как бы волнует нас здесь, в Швеции. И мы собираем, конечно, как по возможности помощь тоже тем, которых отпустили, вот, когда они переехали в Литву, в Польшу, чтобы как-то люди могли обосноваться в новой стране безболезненно.
2: А коли казать про поддержку белорусских политвязнев, то чем она теперь проявляется, коли вы кажете, что корреспонденции немагчыма отправлять?
1: Да, да, невозможно. Я вот сама переписываюсь с украинкой, которая сидит в русской тюрьме, и, ну, тоже политически заключенные. Некоторые там белорусы есть, там туда можно писать, а вот в Беларусь нет. Ну, ну как, допустим, по крайней мере, здесь, в Швеции, мы все время держим это на повестке и напоминаем. Вот я, например, у себя даже на работе в таких вот местных тусовках напоминаем, что в стране еще неблагополучно, что не нужно как бы спускать это на тормоза. Нужно понимать, что в стране диктатура, и в стране еще идет постоянно, как это, третирование людей, которые не согласны с политикой Лукашенко.
2: А чем можем мы сказать, пора некие конкретные встречи, акции, мероприемства белорусов в Швеции? Есть такие, в чем вы выбрали удел?
1: Ну, они как бы по большей степени культурные. Вот, как бы мы общаемся, очень многие говорят на белорусском языке. К сожалению, я нет, но, наверное, надо скоро учиться размовлять по-белоруску. Понимаете, поддерживаем язык. Вот мы собираем деньги и перечисляем тоже на поддержку белорусского языка. Вот. А так вот как бы культурное мероприятие, как бы культурой, диктатуру победим культурой. Вот так. Потому что я тоже, я против, я за ненасильственный путь. Понимаете, я считаю, что культура, вот она очень может, пусть она медленно, потихоньку, но она победит. Потому что любой человек хочет быть уважаемым, хочет быть культурным и стремиться к знаниям.
2: Ваши встречи с иншими представниками диаспор, чи есть такие в сенсе национальных меньшинств и представниками инших краин, чи такие отбываются?
1: Ну, конечно, мы постоянно общаемся с украинцами и помогаем им, вот, например, и деньги перечисляем на гуманитарную поддержку. Допустим, покупаем там всякие вот подгузники, бинты, там, допустим, тот же Альвидон, вот этим старикам или людям мирным, пострадавшим от войны. Вот это да. И, как я сказала, вот поддерживаем наших, которые вновь прибывших сюда, чтобы они могли адаптироваться и начать новую жизнь здесь. Вот так. Но сейчас пока нет. Сейчас вот лето наступило, перерыв. В августе, я думаю, может, что-нибудь организуем.
0: Jak dodała Iryna Lundgren, białoruska diaspora u Szwecji zasierodzona na prowadzenie lokalnych kulturnych sustrecz, akcji solidarności i wyraszenie pytania o legalizacji. A ja żadaję usim Białorusa po wsim świecie, kapiany zausiody znajszli czas na wywuczenie rodnej białoruskiej mowy.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У минулому році в Білорусь приїхали працювати 48 тисяч іншоземців і особ без громадянства. У першому кварталі сьогоднішнього амаль 17 тисяч. Про це під час круглого стола у часописі «Економіка Білорусі» повідомила намісниця начальника управління департамента по громадянстві і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі Наталя Кульбіцька. З 23-го года в Украине на законодавчем зровне спрощенный порядок притягнения замежной працовной силы. Наймальнику не треба отримливать дозвол на працаускование иншоземца по профессии рабочего альбо посады служащего с перелику дефицитных на рынку працы, які штогод затверджает Министерство працы. Дефицитных – это значит тих, які долгий час не займаются громадянами Беларуси. Як виник, тепер в Україні во всіх сферах економіки зайнято більш за 35 тисяч приїжджих за межі. І амаль 80% з їх користаються спрощеним порядком працевлаштування. Сумісно з Міністерством соцоборони поширяємо перелік дефіцитних професій, пропонуємо адмініць без дозволи, наприклад, урачам-інтернам, бо наймальники вельми зацікавлені тим, каб до їх їхали замежники, сказала Наталя Кульбіцька. На жаль, у гэтага працэсу ёсць і адваротны бок медаля. Ростам попыту на замежную працоўную сілу пачынаюць карыстацца нядобрасумленныя агенцтвы па падбору персаналу, паведаміла чыноўніца. Таким чином, тихенько и малозаважно для широкой громадскости в Беларуси всего за год з'явилось довольно шмат працовных мигрантов. Те 65 тысяч, которые приехали в Беларусь только за последние 15 месяцев, это на самой справе немалая лишба. С уликом того, что в белорусской экономике всего занято около 4 миллионов человек, то это амаль 1.5%. На первом месте с великим отрывом представники Туркменистана. У 24-м году в Беларусь приехали около 16 тысяч туркменских работников. Апошние месяцы можно назирать прикметную измену миграционной политики Беларуси. Коли еще несколько годов тому основными замежными работниками были громадяне краинов Евразес, постсоветских краинов, то теперь улады все больше ориентуются на притягнение працовной силы в Центральной и Полдневой Азии, как компенсовать недохоп работников, выкликанный демографическим спадом и эмиграцией белорусов. Для этого они меняют законодательство и разные регуляции, как максимально спростить мигрантам с далеких регионов процесс працеоткования на белорусском рынку. После массовой миграции белорусов после 2020 года и обострения демографических проблем улады стали значно легче выдавать дозволы на працу замежникам и активно шукать рабочую силу за межой. Внутренних працовных ресурсов, по воде их оценок, уже недостатково для потреб экономики. Выглядит, что минский режим будет все больше настойливо запрошать у Беларусь працовных мигрантов. Это уже можно назвать затверженной стратегией. Бо в умовах недохопу працовной силы остается два варианта. Альбо створать умовы для вертания тих белорусов, которые съехали, у тем лику отмовиться от репрессий, альбо запрошать мигрантов. Нема сумніву, що влада вибирає другий шлях.
1: Політика з Віталем Циганковим.
3: Гэта быў Віталь Цыганкоў, а да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі застаецца 10 хвілінаў. Гэта час на тое, каб паглядзець, якія навіны рыхтуе нам Уладзімір Лапцевіч. Затриманага ў Польшчы за шпіянаж беларуса адправілі пад арышт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца кіраўнікі МЗ Польшчы і Украіны. Мінск адмаўляецца ад масавай амністыі палітвязняў, лічыць грамадскі дзеяч эміграцыі Александр Кнырович. Усё гэта ўжо праз непоўныя 10 хвілін, а цяпер слухаем босага сонца.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: Беларуса, затриманага у Польши за шпіянаж, отправили под арышт. Сёння у Варшаве сустрэнуцца кіраўнікі МЗС Польши и Украины. Менск адмаўляецца ад масавай амністыі палітвязняў, лічыць грамадскі дзеяч у эміграцыі Александр Кнырович.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Национальная прокуратура Польши опубликовала информацию про затриманных агентством внутренней безопасности белоруса и поляка, которые снимали на видео белорусские акции в Варшаве. Затриманного гражданина Беларуси зовут Алексей Б., а гражданина Польши – Рафаэл Г. Белорусу 19 годов, у Польши он находится легально, працавал у Варшаве официантом. Затриманным выставили обвинувачивание у деяниях в интересах замежной разведки у 2024-2025 годах у Варшаве и інших местах країни. На указание белорусских спецслужб яны фотографовали удельников, сдымали видео и пересылали их праз усходнюю мяжу, каб белорусские спецслужбы службы Лукашенко выкарыстовывали у своих корыслевых и ведомых у пропагандистских метах, распавел телеканалу ТФП Инфо пресс-секретар министра координатора спецслужб Яцек Добжинский. Поводле яго порашэння суда Беларусь проведе наступные 3 месяцы под вартой. Польский громадянин застается на воле под полицейским наглядом. Яму заборонены выезд с краины, у яго забрали пашпорт. Сегодня у Варшаве сустрэнуцца министры замежных справ Польши и Украины, поведомил пресс-секретар польского МЗС Матей Вебер. Официальные подробности покуль не опубликованы. Поводле сторонки «Виртуально Польска» министр замежных справ Украины Андрей Сибіга представить польскому боку пропанову об гістарычным диалогу. Сцверджается, что гаворка идет про ушанование генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручку. Безручка разом с поляками бился за Киев у 1920 годе и оборонял замостя от Советов. Сегодня он является патроном сярод іншага площади у Варшавском районе Воля и кольцевой дороги во Уроцлаве. Сустреча отбудется после недавней эскалации напруженности у польско-украинских отношений. Знов до белорусских тем. Процесс вызволения белорусских политвязню по линии международных перамов зараз цалком заблокованы. Менск отмовляется от массовой амнистии, тому на волю выходят только одинковые изневоленные. Основная частка осужденных по политичных артикулах по-ранейшему застается у местах позбавления воли, каже белорусский бизнесмен у эмиграции Александр Кнырович.
4: Мы с вами наблюдали начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом ли, с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу.
3: Поводле звестак правоабарончага центру «Вясна», па стане на сёння 3 ліпеня у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 859 чалавек. Сярод іх грамадскія актывісты, блогеры, журналісты і звычайныя грамадзяне, асуджаныя за ўдзел у мірных пратэстах і выказванне іншадумства. Беларускі актор, тэлевядоўца і рэжысёр Александр Жданович узгадаў свой кінадэбют у фільме «Купальская ноч», знятага ў 1981 годзе, у якім ён выканаў ролю Василька. Сёлета спаўняецца 45 гадоў з моманту здымак гэтай стужкі, якая стала пачаткам яго творчага шляху ў кіно. Жданович адзначае, што з цягам часу і асабліва цяпер у выгнанні ўспрыманне гэтага фільма, як і «Купалля», істотна змянілася.
5: Речы, на якія раней бы не цаніў, якія звязаныя з сваёй ідэнтычнасцю нацыянальнай, да, зараз яны адкрываюцца неяк па-новаму, інакш, ты больш их шануешь. И это правда, я лёс склався, что я сустракаюсь эту с белорусами, ну, ледь не по всему свете. И это свято, «Купалля», конечно, оно, ну, одно из самых таких отметных, самых таких цікавых, яскравых наших неких рысов.
3: Жданович подкресливая, что мастерство у выгнании становится не только формой самовыявления, але и способом захования себе, як белоруса и человека у новой рэчаіснасці. Поводле актора, отлеглость от родимой и жыццё у эміграцыі робяць больш выразнымі культурныя і сімвалічныя апоры, такія як «Купалле». Народнае свята пачынае выконваць функцыю сувязі з радзімай і ўласнай ідэнтычнасцю. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І вось прыйшла ўжо трэцяя гадзіна раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 3 ліпеня, п'ятніцу. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім гостем. Заставайцеся далей разам з намі, беларускім радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Все остальное, оно просто неяковее перед вот этим варьяцтвом, когда дети чекают, вось-вось выйдет тату, а тату переарештовывают раз за разом.
1: Господар Змитер, вас вызвали 11 вересня 2025 года и привезли в Вильню. Все было это для вас нечеканностью в тот час, бо я ведаю, что вас уже сбирались и ранее вызволять, але вось был применен артикул 411, такие сумно вядомые, по яким протягивают термин усім зняволеным. Це было для вас нечеканностью?
0: Я на такое не ориентовался зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведал пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут чым был нюанс мой? У тым, што мне заставалася сидзець уже па гэтым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай, хотя бы, то не будут меня крутить. Я так разважал, что просто дадут вызволиться. Я не думал, что меня там за полмесяца до конца термина выкинуть в иншую Украину. И как мне дали махчимость хоть не жить в Беларуси, то я бы жил.
1: А вы ведали про учинок Статкевича? Там не один автобус, сдается, был. И не все навод бачили учинок Статкевича. Так казали, что мы ехали, а мы там сзади сидели и не бачили. А вось вы это все бачили, вось, коли Статкевич вырашил в Беларуси застаться?
0: Так, мы бачили. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбор перасекчы мяжу. Но я перш за ўсё разважал пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць маіх родных. Ну, для мяне было вельмі цяжкім рашэннем перасекчы мяжу. Ну, я для сябе разумел адразу, калі мне прывезлі, што калі сям'ю не выпусцяць, то я вернусь назад любым чынам. Калі мяне дэпартавалі, на стажцы заставаўся яшчэ месяц гэтак званай хіміі хатняй, на адбывала яшчэ пакаранне. Я разважал так, что коли не выпустить, то мне такая свобода без семьи не треба. Ну, слава богу, мы зараз усе разом.
1: Як вы адаптуетесь у Литве? Вы чем занимаетесь в угле? Вы ж, напевно, уже поглядели эту обстановку, якая тут у нас в белорусской супольности існує. Широ кажучи, я с умом на все это гляжу. Вось ваше меркование. Некоторые люди кажут, что уже наврать им побудуем у таких умовах некую новую Беларусь. Кожный клопотится сам про себе. Там мало кто думает про белорусов. Вось что вы можете сказать на гэты конт?
0: Я хотел бы сказать, что нам не треба упадать у празмерный отчай и роспач. Апостол Павел с Турмы пишет, завжды радуйтесь. У меня в Библии завсёды так вот здивляли гэтые слова. И это пишет не человек, який там вольно ездил по краине, проповедовал, его паусюль витали и так далее. И он пишет про себе, что его били, кидали, в некоторых местах он навод каже, меня все покинули. Апостол Павел с працей, якого звязана полова Евангелия, полова нового заповету. И он пишет, мне все кинули, я один, по турмах. Два турерные термины, этапы, здрады и все на свете. Холод, голод, сбитё. И он пишет, завжды радуйтесь, не супынно молитесь, а за все дякуйте, бо такая для вас воля Божия у Христе Иисусе. Не треба гэты празмерный трагизм. Первая проблема. Злочинная система, у якой мы зараз, под уздейнем якой вымушены находиться, нават тут в эмиграции, я вам скажу, что тут люди шифруются, я так поглядел так, как мы в горшие годы в Беларуси не шифровались. И это нормально. Каждый человек переживает там за своих родных и сябро, которые застались на воле, да и ходят там, терроризуют, арештовывают, кватеры там лезут, трасут и так далее. Конечно, человек вымушен остерегаться. До этого треба относиться как до нормальной речи, натуральной. Когда мы не зрозумеем речаисность такую, какая она есть, когда мы не примем реальность такую, как она есть, мы будем завсёдывать в этих роспочках. И человек остерегается. Первая проблема. Другая проблема. Ну, в этих стиснутых умовах мы завсёды звертаем увагу только на вар'ятов, которые лезут, кричат, а половина из этих вар'ятов еще там завербованные ГБУХа, и они свободно кричат весь дебилизм, который они только себе могут придумать. В этот же момент люди пристойные вымушены шифроваться, молчать и глядеть на этого сбоку, и у нас складывается уражение, что это все вар'яты. Каждый повинен робить то, что ему открыто. Никто не забороняет. В Литве вот мы находимся, нехто в Польше, выховывать своих детей на родной мове. Как некий час вернуться в Беларусь и будовать новую Беларусь с европейской адукацией, с европейскими поглядами. Каждый возьми частку цивилизации, кто в Америце, кто в Испании, кто в Польше, кто где. Вернется в Беларусь и будет будовать. Я бачу, что маючи махчимости не к себе развивать. И тут многие протягивают доказывать, что вот русские язык. В той час, когда Лавров

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
4: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Протягиваем знакомиться с небесными прихотнями на нашу землю, которые были зафиксированы науковцами. Метеорит Греск. У 1954 году у Мянской области, у районе вёски Греск, знойдены железный метеорит массою 300 кг, 400 граммов и должиною каля 90 сантиметров. Основная частка метеориту Греск важит 279 кг, заховывается у Белорусским науково-доследчим геолого-выведывальным институте разом с кавалочками метеоритов из Австралии, Индии, Швеции, Мексики, Чили. Каля 30 кг метеориту разослана у музеи разных краин. Час его падения неведомы. Метеорит належит до редкого класса гексаэндритов. Формой ён подобны до обломку сферы. У его складе пераважае жалезе, есть и невеликие домешки никелю, кобальту, серы да інших элементов. Цікавая история знаходки метеорита Греск. Падчас разворвання поля тракторист вывернул вялізную глыбу, пошкодивши плуг. Ён звернул увагу, что вывернутый камень звенить, коли по ім ударить. На наступный год двое мясцовых хлопцев сдали метеорит у металлолом. Греск, видать, был бы переплавлен разом с іншим железом, коли б на его не звернул увагу директор мясцовой моторно-тракторной станции. Дякуючи его назиральности, про знаходку стало ведомо у Институте геологичных наук Академии наук Беларуси. Метеорит привезли туды, да и старанно выучили. У момент знаходки его покрывала толстая кора окисления, что свечит про долгое знаходжение у глебе. Сярод мясцового насельництва, на жаль, не захавалося никаких паданий про падение метеорита. Мабыть, он упал вельми давно. А вот еще один метеорит, который называется Жмень. Это уже каменный гость. Вёска Тьмень альбо Жмень пинского повета Менской губернии, теперь я на Устолинщине Берастейской области, там был знойдены гэты метеорит. Уявите себе, вечернее небо проразая сляпляльная маланка, резкий свист, и ля краю болота задымилась глеба. Жыхары навакольных вёсак прызвычаіліся, что у жніўні часто падают зорки, и не зважали на здарэнне. Але вось небесный прыхадзень потрапіў у руки навукоўцаў, якія вызначылі, что ён належыць до групы довольно редких метеоритов, каменных, гэтак званых гавардытаў альбо эукрытаў. Под назвою «Жмень» метеорит пазней был занесены во все сусветные каталоги. Маса Жмені, а знойдены был только один яе аскепак, 246 граммов. Сёння яго основная частка, а гэта каля 116 граммов, знаходзіцца у Венскім нацыянальным натуральна-гістарычным музеі. А аскепак масай 26,6 грама у Акадэміі навук Расіі. У Американском музее натуральной истории у Нью-Йорку заховывается аскепок массою 6,8 грамма. Кольки граммов метеоритного речева есть у коллекциях інших мест и держав. На жаль, накольки ведомо, замалевок и фотоздымков метеориту у тем выгляде, у яким он был знойдены, не заховалося. Однако описание науков

Джек Рассел с Great White на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Месцами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра 21-24 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Месцами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных до понеделок, про это не узабав.

0: Батумские белорусы.
1: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У выніку чарговой российской атаки по Украине загинули мирные жыхары, сярод яких дитя. У Координационной Раде проходит другий тур выборов другого вице-спикера. Фонды «Тутака» и «Беларусь-2020» отримали подтримку подляжского боеводства.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия в ночь на 3 липня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами и 105 ударными беспилотниками типу «Шахет», «Гербера» и «Талмаз» и дронами-имитаторами типу «Пародия». Про это поведомили Поветренные силы Украины. У Сумской области под удар трапили жилые дамы у Роменской громаде. Там загинули 4 человеки. Противник атаковал ударным беспилотником шматкватерный жилый дом. У вынику трапления узник масштабный пожар. На жаль, загинули 2 жанчыны, пожилый мужчина и маленькая дзяўчынка, якой не было и 2 годов. Российский удар забрал ей жыццё разом с жыццём мати. Еще 3 мужчин атрымали ранені у выніку гэтай атаки, поведомил кіраўнік области Олег Грыгараў. У Харковской области у выніку российской атаки на город Лозовая потерпели 6 человек. 3 из них – дети. До белорусских тем. У Координационной Рады 4-го скликания сегодня завершится другий тур выборов другого вице-спикера. Поводле выников первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимой большинства голосов для обрания. Это 50% плюс 1 голос. Тому секретариат Координационной Рады обвестил другий тур голосования. Нагадаю, выники первого тура. Евген Андрейчик 36 голосов, Павел Мар'євський 34 голосы, Юрась Зянкович 4 голосы, Андрей Колос 2 голосы. Усяго у голосовании приняли удел 76 з 80 делегатов Координационной Рады. Другий тур голосования протягнется до 21 годины 35 хвилин центральноевропейского часу 3 липня. На криминальную тематику. У Беларуси по инициативе МУЗ за сутки заблоковали 33 интернет-ресурсы, якія выкарыстоўвалі интернет-ашуканцы у своих схемах. Фішинговые сайты мимикрировали под легальные гандлёвые пляцоўки, банки, сервисы и были неадрозныя от сапраўдных. З их допомогой злоумысники выманивали у своих ахвяр конфиденциальные дадзеныя. Акрамя того, за минулые сутки у милицию поступило каля 400 поведомлений об звонках телефонных махляров. Пераважная большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Таксама аператыўнікі затрымалі 3 кур'ераў-аферыстаў. У іх канфіскавана больш за 30 тысяч рублёў. Да темы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляжскага баяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта ў пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне. Дамовы на падтрымку праекту нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай церемонии у Маршалковской управе подляжского боеводства, каже керавнюк фонду «Тутака» и старшиня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевич.
4: Первый раз присутничал в таким официальном подписанию домовов. Я разумею, что в воеводстве так само важно подкрещить, что, однако, таки я не подтримливаю, тому потребны такие подеи. Конечно, для нас это там нагода так само подкрещить уклад воеводства, хотя не забываем, что воеводство диспонує гроши, которые идут из наших податков.
3: Поводле Павла Станкевича, сегодня такая допомога мае особливое значение. И он отзначил, что не бачить великой цікавности до белорусской культуры сярод жыхароў Падляшча. Тому подтримка дозволяя протягивать працу по захованию белорусской мовы, культуры и традиций.
4: Я не отчуваю, что есть какая-то цікавость. Наоборот, отчуваю, что есть регресс. Ну, это бачно по самым переписи населения. Когда порауновать там 21 за 11 годом. На счастье, есть такие, в этом никогда молодые люди, тем надалее это интересно, и думаю, что дякуючи вот таким людям, наша тоесность передаться наступным поколениям.
3: Акрамя того, финансование отримали. Православный приход святого Миколая у Топильцы на проект «З мовой протков про скульптуры». Православный приход узвышения святого крыжа у Фастах на мероприемство «Традиция, захованная у спеве». Подляжский науковый институт на проект по популяризации украинской мовы и культуры. тэрыторыі Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь турашляне на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння на календары 3 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут платіна, all-time low, беднарак, Іра, Panic at the Disco ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам замала, калі ласка. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Светлана Тихановская знов закликала беларусов не ездить в Россию. Урад Эстонии ухвалил законопроект об обмежеваниях для беларусов у набытии нерухомости. ФСТУ так отримал гоноровый патронат президента Польши.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У сувязі з інцидентом 2 ліпеня з автобусом Менска-Напа, який трапив под удар безпілотника, каля пункта пропуску «Червоний камінь» на межі Білорусі і Росії у Бранській області, Світлана Тихановська звернулася до білорусів. Уже у другий раз за два тижні автобус з білорусами трапляє под удар на території Росії. У черговий раз наші люди становяться ахвярами злочинної війни, яку Росія розв'язала супроць України і протягує утягувати у яє і нашу Білорусь. Гэта так само наступство безотказной политики Лукашенко и режимной пропаганды, которые затято эту войну подтримливают, и тех представников влады, которые игноруют погрозы и протягивают отправлять белорусов в Россию, написала Тихановская у своем телеграм-канале. И она закликала белорусов не ездить в Россию, то есть зарабляя на турах туды, небы там безпешно. Это не так. А так званым уладам подобно все ровно, кольки яше белорусов потерпять, отзначила Тихановская. Ранее 17 червеня у Бранской области беспилотник атаковал автобус с белорусами, сярод яких были дети. Тады загинула тяжарная жанчына, яше некалькі человек атрымали раненні. Российский бок обвинаватил у атацы Украину. Однако генштаб УСУ отхилил свое дочинение. Урад Эстонии ухвалил законопроект, який обмежовывает магчимость громадянам Беларуси и России набывать нерухомость Украине, пишет выдание РР. Згодно с плануемым законом, громадяне Беларуси и России, которые не имеют у Эстонии постоянного дозволу на жыхарство або право на долготерминовое проживание, а так само компании, связанные с этими державами и контролированные ими, не смогут куплять нерухомость на всей территории Эстонии. Улады тлумачат это меркованиями безпеки. Яны стверджают, что нерухомость может выкористовываться для разведки, сбору информации, подрыхтовки диверсий або иншей деятельности, якая может погрожать державе. Тому, на думку эстонского боку, необходимо закрыть магчимости, якими могут скористаться ворожие державы. Коли закон будет принят эстонским парламентом, плануется увести его в деяние с 1 студеня 2027 года. Апошним часом белорусские чиновники стали высылать польских ксяндзов, якія годами, а то и десятигодиями служили у Беларуси. Им не подолжают дозволы на служение. Так, после 36 годов служения покинул Беларусь ксёндз з Налібоков Мар'ян Шершень, який обновил там костел. Со старых Василишков выехал отец Збігнєв Драгула, який служил у Беларуси 27 годов. Покидая краину, пробыш парафию сферы Богуслав Маджиевский. А ксёндз Лех Баханек, який 25 годов служил у Івянцы, як и некалькі інших святаров, планують подать заяви на отримання белорусского громадянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома верникам, ставят представники улад польским ксяндзам, які служать у Менска-Могилевской архидиоцезии, пише выдание «Католик Лайф». Коли святары отримают белорусское громадянство, им больше не спотребится отримливать дозвол на служение. Правда, есть небезпека, что у отримання громадянства могут отмовить. ФСТУ, такая кисёлета пройдзе 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка на Падляшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Караля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляша.
4: Сама буйна беларуска падзея, якая адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Евросоюза і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы. Таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Іванка Сурвіла, Светлана Ціхановска.
3: Традиційна програма фестивалю буде насиченою і пропонує концерти, дискусії, творчі зустрічі, майстер-класи і забави як для дітей, так і для дорослих. Больш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у Дзіені на білорусько-польськім поміжжі змінлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, температура паветра 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шановнае спадарства. Нагадаю, пятніца сёння на календары 3 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнім недзе праз 5, можа праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток и Подляшша.
5: 3 липеня, пятница. Короткие формы у Мякишах. Стартуя микрофестиваль розных мастерств и формов. У программе аудиодокументальные фильмы, киностушки, литература и музыка. Сустречи с творцами и перформерами, деаниматорами. У пятницу 3 липеня в 18 године почнется сустреча вокруг аудиодокументу. Сустреча с журналисткой Радио Белосток, авторкой шматлики репортажов и Анной Сикорой. Центр культуры у Михалове запрашивает на Солецкое веселье о новой воле. Пленеровое видовище, натхненное традицией Подляшша, давним подляским весельем, традицией помежа, народной музыкой, супольным застольем и весельными обрадами Подляшша. Сбор удельников мероприемства 16.45 для церкви «Народжение святого Яна Хрестителя у новой воли». А 17-й гадзіне пачнецца вясельны карагод, які правядзе нас да вясковай святліцы. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5, запрашае на адкрыццё выставы Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафты, сфарміраваныя прамысловасцю, і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больше за 200 годзі. Вернісаж выставы пачнецца 18-й гадзіне. Ласкец – театральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сядліску Сольнікі 44. Пляцоўцы размешчанай у лясной глушы недалёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. А 16-й гадзіне пачнуцца сямейныя майстар-класы «Што новага», а ў 18 спектакль «Другі танец». Надлясніцтва «Супрасіль» запрашае на літаратурную прагулку. Збор о 11-й гадзіне каля брамы «Дендрарыя» з боку загароды зуброў у Копнай гары. У гэты раз ляснікі распавядуць пра дрэвы ў творах у Ладзіслава Браніўскага. Стартуе 6-ты фестываль «Паміж вершам», які пройдзе ў Супраслі. А 20-й гадзіне на сцэне Тэатру верша Алін пачнецца спектакль «Ахвяраванне Вільге Форціса». Тэатральная пастаноўка сярэднявечнага апокрыфічнага аповеду пра святога Вільге Форціса.
0: Беласток і Падляшша.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 3 липня, тут Олесь Дубавец з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтелла Бас, Мішель Польнареф, Лора Бреніган, Джоанна Стінгрей, а так само гурти The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Долучайтеся. 3 липня 1893-го народился Джон Смит Хёрт, больше відомий як Міссісіпі Джон Хёрт, американский кантри-блюз-співак и гитарист. Слово «Міссісіпі» было додадено продюсерами, каб притягнуть увагу публики. Песни Хёрта оказали великий уплыв на многие жанры – блюз, кантри, блюграс, фолк и сучасный рок-н-ролл. Хёрт был мягким и стиплым человеком, и ягоный характер отбивался в песнях. До конца дён ягоная творчесть была тонкой сумесью кантри, блюзу и народной музыки.
3: This morning, I woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find my Monday morning shoes.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 3 липеня 1943-го народилась Джудит Дарем, австралийская джазовая спевачка и музыка, удельница поп-фолк гурта The Seekers. Щиро кажучи, The Seekers – первый австралийский коллектив, який здолел увойсти у британские и американские чарты. 8 синглов The Seekers уваходили у британский топ-30, два из них поднимались на первое место. У середине 60-х по масштабах сусветной популярности The Seekers суперничали с Beatles и Rolling Stones.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 липеня 1959-го народился Стивен Пирс, американский музыка, вокалист и гитарист, наибольш вядомы удзелам у гурте «Рад». Гэты глэм-метал гурт с Сан-Диего досягнул пика своей популярности у сярэдзіне 80-х годов. Лічыцца, что менавіта «Рад» моцно паўплывалі на становление и популяризацию лос-анджелесской хард-рок и глэм-метал сцены.

0: радиорация.
1: Беларусь изъезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Рація.
1: У летнюю спеку, коли температура поветра выше за 30, особливо чашка с неволенным за кратами, коли в помешканне нема кондиционера и холодильника, а один не доводится носить синтетичное, горячение отчувается еще мощней. Чи есть некие послабления для вязнев у горячие дни? Чи дозволены крем от солнца у колонии? И как ратуются от спеки за кратами? На это я и иншие питания откажа были палить зняволены Яуген Меркіс у гутарце с Юлией Сівец.
2: Гость рации.
3: Добрый день, поважанные слухачи. У гостях у нас сегодня былы политзняволены Евген Меркіс. Добрый день.
4: Мое витание.
3: На дворе спека. Хотелось бы узнять такое питание, насколько тяжко переносить спеку за кратами. Спочатку давай сгадаем вот твою историю, кольки вот летних месяцев довелось быть за кратами, сгадаем, и насколько это было для тебя тяжко.
4: Ну, мне так отрымалось, что первый год я провел у СИЗА. Нагадаю, что СИЗА – это когда вы вот сидите в одном помешкании и вельми редко его покидаете, может быть, там на 40 хвилин раз на день на маленький шпацир, может быть, вас заберут на следующий день, але весь остатний час вы в помешкании просто сидите там, не веду, с шестью иншими небараками, с восьмью, камеры бывают разные. И, отповедно, нават при самом лепшем ремонте все равно это достаточно невеликое помешкание, у котором вы одночасово и прибиральню ходите, и все остальное, и ежу у вас там же заховываются. И, конечно, коли спека становится великой, то вентиляция это не дает рады. У Гомеля у нас до того же еще на окнах стояли так званые роснички, повейки такие железные, отрымливается перекрытие, которое блоковали тебе навод вид на внутренний дворик, потому что железные эти вставки, они были накированы вверх, и просто эта вентиляция кепска. Конечно, зэки с этим давали рады тем, что они просто улетку 10 с травня отчиняли в окна, и 10 только у вересни их зачиняли, а летом не меньше, все равно досить спекотно. При этом у СИЗА трохи спокойней ставились до того, что вы носите. Мы могли носить свои хатние там улюбленные треники, умовно кажучи, некую там тишотку любого плюс-минус покрою. Але усталеванный там униформ, например, у вас не было. Але коли вельми спекотно сидеть так само без тишоток, например, заборонялось. И за это можно было отрымливать покарание. У приватности на одной чи нашу камеру так покарали. Ну, бывают, зрозумело, змены, где можно плюс-минус себе дозволить некоторый час посидеть там без тишоток. Ну и одной чи нас так не попередил продольный как бы контролер неким чином, и раптовно хутенько двери чиняются, заходит начальник тюрьмы, а мы все сидим как бы топлес. Ну, мы, конечно, накинули там тишотки, але не поспели. За это всю камеру покарали, и вот это плюс 30 градусов, по традиции нам хутенько некие там баландеры, зэки на службе у СИЗА, принесли там полведры мылового такого раствора, разлили его просто посярод камеры. Ну, нас перед этим вывели из камеры, и наша задача была хутенько как бы навести порядок своими там уже сродками. И при этом, что там заставалось хвилин 40 до обеда, и мы все вот вмыли, это все прибирали, потом это долго сохло, это вильгать. Короче, у камеры, коли еще и спека, тяжко, там вильготно. Там у всех это пахи, миазмы, все остальное. Плюс люди еще курцы есть. Плюс у вас нияк не отгороженная там фактично прибиральня, да. У всех это еще пахи. Вода там с-под крана 10 капает. Плюс у вас еще свои внутренние питания возникают. Частка продуктов, которые вам передают, вам же треба их заховывать. И коли некое печивое, оно плюс-минус сухое, ну ладно. Коли вы, например, некие огурки и помидорки отрымливаете, ну, конечно, вы их там в первую шаргу съедите. Ладно, они не поспеют там моцно сапсоваться. Но колбасу, сыр хочется растягнуть, и тут уже зэки выкручиваются. Да? Ладясь там некие импровизованные лядовни, например, тазик наполняют холодной водой. Ежу складывают в пакеты, моцно-моцно завязывают это все и сверху придавливают, там, например, пластмассовыми бутельками. И так у вас эта колбаска там может растягнуться еще там, ну, ледве не до тыдня, там, полторы, может быть. И это, ну, добавочка будет там всем до рациону.
3: Лядовни нема в камере.
4: Лядовня в нема, конечно ж, як и нема душа, тому, например, улетку, ну, хлопцы ладили себе импровизованный душ, бо той, который у вас положен по раскладе, это раз на тыдень у вас выведут все камеры, и тогда вы там на свае 20 хвілін сходзіць як прымесі душ. А улетку людзі рабілі сабе імправізаваны, ты просто берэш, напаўняеш бутэлькі з вадой пластмасавыя і просто вось у гэтым закутку, які адгароджаны такой паўсценачкай на прыбіральні тыпу Генуя, як яна завецца, просто на сябе праліваеш гэта ўсё. Ну, частка вады там трохі расплескалася, потым гэта трохі прыбраў, но ты так хаця б трохі асвіжаешся і уже легче это все переносить.
3: А сколько прикладна ось температура в камерах? Будинок троху заховывает прохолоду, чи будинок все ж таки вельми спекотный?
4: Все, как завжди, вельми индивидуально, потому что, конечно, коли вы, например, на третьем поверсе, в неким там вот, специальном закутку, где априори и будинок еще, например, на сонечном боку, не дай божа, то все будет в разы складаний и тяжей. Но в целом старые будинки кепска там з вентыляцыі. Для вентыляцыі на ўгул плане там тэмпературы часам дазвалялася, калі тэмпература высокая становілася, кармушку прыадкрываць. Вось тое самае маленькае вакенца, праз якое ў вас забываецца частка камунікацыі там з прадольнымі, час там ежу перадаюць, напрыклад, праз яе дазвалялася, ён яе адчыняе звонку, і вы з дапамогай самаробнай нітачкі яго закідваеце за вугалок, унутры мацуеце, і ў вас як бы кармушка такім паўадкрытым стане. Дзякуючы гэтаму ёсць тяга і ўжо прасцей гэта ўсё пераносіць. Але, канешне, вельмі складана, калі ў вас праблемы там з ціскам сэрцам, ну, то вашы ўнутраныя праблемы, ніхто ніякіх зніжак вам не зробіць. І, канешне, засынаць бывала складана. Плюс, калі ў вас вакно адчыненае ўсё лета, то туды яшчэ могуць залятаць вечныя там камары, некія мошкі. Вось гэта вось уся пошасць.
3: Ці здараліся выпадкі, можа, згадаеш, калі камусьці становілася блага ад спёкі менавіта?
4: У менавіта ў маёй камеры ад спёкі наўпрост нікому не становілася кепска, але ад іншых там прычынаў становілася. Ну, у цэлым гэта бывае.
3: Згадалі зараз пра СІЗА, а пра калонію чаму там яшчэ цяжэй?
4: У колонии в некотором сенсе простее, але с большего все таки компенсуется своими тяжкостями. По-перше, на вас форма черная. Это такие костюмчики, которые не пропускают, никак толком не вентилируются. В зимку им холодновато, у летку ты в этом черном костюме, ну, весь закрытый, ты фактично как Ким Чен Ын полночнокорейский ходишь у него весь час, да, зашпиленный на все гузики. Это твой официальный внешний выгляд как бы на улице. Ты не маешь права его снять. У гэтым же одень вы ходите там на працу, а на працу дайсте особный квест, это вы там усім гэтым строем шибуете, потом чакаете там на пропускным пункте, стоите 10 хвилин, потом покуль дойдете до поворота, постоите. И это растягивается. И, конечно, все это под пекельным солнцем и под залевой так само. Но это іншая проблема, мы про спеку размовляем. А потом у вас у гэтым же одень вы двойчы на день, зраніцы и увечары стоите на проверках. Проверках это калі вы пошихтавалися у дворыку перед бараком, кожны атрад перад сваім бараком стаіць, і вы там 20-30 хвілін чакаеце, пакуль некалькі там кантралёраў наведаюць кожны з атрадаў і правядуць пераклічку. Усе прозвішчы называюцца адзін за адным, і адпаведны чалавек мусіць выкрыкнуць там Іван Васильевич, да, на месцы. Это займае час, 20-30 хвілін вы просто нерухома стаіце пад плюс 30 запросто. І вось у такіх сітуацыях, канешне, людзі гублялі прытомнасць, бывала, да, людзі падалі. Ну, маленькая палёгка была ў тым, што па асабістым распараджэнні начальніка дазвалялася, напрыклад, у школскай калоніі ўнутры барака, ўнутры вашага атрада у цішотках хадзіць чорных. Бок вы заходзіце з вуліцы яшчэ вот у кліфце, то у нас так называлася, у пінжаку, моўна кажучы. А там уже его можете снять и тишотцы черные ходить. Это вот одинное послабление было. Але так само, когда некая проверка приходит, треба хутенько там назад все опрануть.
3: З якого матеріалу? Это синтетика, чи все ж таки бавовна, так?
4: Я не ведаю, я думаю, это гаунін называется матеріал. Я не ведаю, як він називається по-савраўному. Ну, він вельми низкоякосний, як я казав, тут буквально вентилюється кепска. Хлопці спробували некі винаходництви, конечно, там плюс 35 на вулиці, ви ще стоїте під спекельним сонцем, хтось там сподня там цалком намочить, наприклад, зверху напрані этот кліфт, ну і там спробує таким чином ратуватися. Але асабліва цябе гэта не выратуе. Ну і плюс трэба разумець спёка, спёка, і плюс яшчэ вы ўсе гіперзагарэлыя, там што вы вельмі шмат часу на вуліцы праводзіце, таму у вас все гэтыя апёкі твараў вельмі-вельмі моцныя, такія чырвоныя загары, часцей за ўсё яшчэ нераўнамерныя, таму што на галаве ў вас увесь час кепка на вуліцы. Таму вось у гэтым плане, да, канешне, у калоніі былі свои минусы.
3: А ці можна было крем от загара, например, от солнца выкарыстоўваць?
4: Крема от загара не пропускаліся, потому что вельмі складана было наоколу любые кремы перадаць, там же параноя на конт перадачи всяких недозволенных речевов, и прости наоколу забранить это. И вельмі складана было нават людям, которые по медицинских показаниях нечто отрымліваюць, это треба было прям выбивать. Когда человеку прям уже положено, то может быть, там ему эту мазь там некую передадуть. Але я, например, могу пригадать выпадок, был політично зняволенный у его вітыліга. Ему, отповедно, ну, на солнце, ну, просто находится нельга, да это может до онкологии, привести. И ему было вельмі тяжко, никаких послаблений ему никто не робил.

0: рацыя. Мы разам.
1: Дзень з рацыяй у пятніцу працягваем эфір. Першая беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з ЗУСам. Справу аб прызнанні яе польскай пенсіянеркай. Больш года справа ляжала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне. Аліна Андрыевіч пагаварыла са спадарняй Марынай аб дэталях яе справы.
2: Колькі разглядалася агулам ваша справа ў судзе?
3: ЗУС падаў у сакавіку 25-го, і вот канчаткова было ў 1 ліпеня. Рашэнне.
2: Чаму так доўга разглядалася ваша справа?
3: Чаму так доўга разглядалася, я не ведаю. Как назначылі суд, так назначылі. ЗУС падаў в суд. Это все вельмі доўга цягнецца. Вот першы суд был назначаны на 9 красавіка.
2: Это праз год, як уже падаў ЗУС.
3: Да. Они прислали мне, что будет решаться про суд. И вот только в 26-м подошла черга. 9-го красавика был назначен суд, значит, год прошел. Вот этот суд не отбылся. Незразумелых причин не отбылся. Потому что вы пришли от Валяна. Чему от Валяна? Мы вчера вам дослали лист на почту. Был сюда мой телефон, было все. Этот лист не пришел.
2: И он и не мог прийти, коли вчера
3: так
2: только послали.
3: Так он не прислал и про два тыдня. Николи не пришел. Он просто не пришел. Его не было. Ну все, и перенесли на 1 липня.
2: І якія прэтэнзіі былі ў ЗУСа да вас? Чаму яны не адразу далі вам статус пенсіянеркі, а вот трэба было праз суд?
3: Яны напісалі, што я працавала толькі дзеля таго, каб атрымаць пенсію. Але справа ў тым, што закон жа не кажа, для чаго мы працуем. Проста адпрацавалі сколько, то маем права на пенсію. Так сказано ў законе. Ну, это было в матывацыйнай частцы рашэння суда. Што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнія, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правіла, все. І мне вельмі дапамагла рацца ад інтэрвенцыі праўнай. Я думаю, што калі б не яна, то неведома, што было бы, калі б я без адваката пайшла. Ну, адваката грошы нема.
2: Это ёсць такая фундацыя тут,
3: да.
2: Польская.
3: Да. Польская фундацыя, інтэрвенцыя праўна называецца.
2: І дзе яна знаходзіцца?
3: Я не памятаю адрес. В інтэрнэце ёсць іх старонка, яна лёгка знаходзіцца адразу, іх адрес, ўсё. Пані Эдыта была са мной, і яна так правильно выбудовывала, всех попытывала. Ну, короче, просто я ей удячна от всей души. Она настолько широ со мной попрацавала. Я думаю, что большесть заслуги того, что все отрымалось так, это я ей. Потому что, коли б я сама, я, конечно, не ведала б, какие пытания задать, як их задать, кому задавать. А яна так выбудавала добра все, што просто цудоўна.
2: І суд без усякага якага прыняў становчае рашэнне пасля таго, як яна асвяціла вашу справу?
3: Не, там доўга было. Больш за 2 гадзіны суд цягнуўся, дапытвалі сведак. Я з майго боку была сведка, жанчына, якую заміняла на працы. І ад працадаўцы былі дырэктар і офіс-менеджер, якая па сутнасці кантралявала маю працу. То есть былі сведкі. Это все тягнулося довго. Потом мы вышли, и раз некий час я на нас. Навод другим пунктом присуда, я на... назначила мне компенсацию от ЗУСа. То есть минимальную максимальную компенсацию 260 злотых на мои выдатки на судовый процесс. Пани Эдыта сказала, что обскарживает сам присуд, что мне положена пенсия. Ну, у них нема новых никаких даденных. Они могут прийти только с тем, что их меркованием, и все. А их меркование суд зарабил в основу. Одинное, что они могут обскарживать вот эти 360 злотых. Ну, это листы я досылала в суд, там, ксерокопии робила. Судья отзначила, что она назначает минимальную компенсацию, а это лучше такой моральный аспект, что суд признает меня правой.
2: Але вы подавали некие свои рахунки там, за что вы робили, то вы избирали. Не, это просто судья сама назначила.
3: Так, это сама судья. Магчыма, там моя рация, вот по ней ты-то что-то сказала. Мне эти гроши не так важны, мне холодное как бы. Было уже все призначено, какой-то статус просто.
2: И теперь уже вы можете перевести свою пенсию сюда для отримания минимальной польской пенсии.
3: Покуль я еще про это не думаю. На сегодняшний день, накольки мы ведаем, у меня первый становится. Thank you. ступень.
2: Теперь вы будете иметь страховку до конца своего жития?
3: Самое главное – это НФЗ, медицинская страховка, и возможность перевести пенсию. Плюс да будет доплата до минимальной.
1: Вот так, а не глядячи на свой пенсійний узрост, спадарня Марина працягує працювати з відповідними усіми виплатами у державний бюджет.

0: Радио.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір у п'ятницю. У Білорусі на волю виходять тільки адзінкові зняволені, а у той час, як основна частка осуджених по політичних мотивах, застається за кратами. Процедура визволення білоруських політв'язнів праз кулуарні перемови з Заходом на даджений момент припиненая, каже білоруський бізнесовця у еміграції Олександр Книровіч.
2: Мы с вами наблюдали начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом или с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу, когда Лукашенко, желая показать, что он как бы все-таки дракон, но чуть-чуть вегетарианский, потихонечку политзаключенных выпускает. Напомню, что он начал их выпускать до Трампа. Вот. И поэтому этот шаг, он как бы полностью укладывается в эту концепцию, в нем нет ничего нового. А другое дело, что он никак не связан с нашими ожиданиями массового выхода политзаключенных взамен на сделку с Трампом, взамен на, в первую очередь, транзит уже калийных удобрений, потому что никаких других ограничений, кроме тех, которые накладывает Литва и Польша на транзит, собственно, и не осталось. И, соответственно, как бы той сделки мы все еще ждем. А это как бы освобождение, ну вот оно целиком в рамках предыдущей стратегии Лукашенко.
3: От каких конкретных факторов, чи там умов зараз залежить вызволение остатних политвязнев? Коли можно было бы чекать наступную хвалу, как думаете?
2: Мы видим активность только по линии, ну, сам Лукашенко и администрация Трампа. Мы, конечно, не обладая внутренней информацией, а вы, как и я, как и вы, не обладаем такой информацией, да, видим только то, что происходит снаружи, и видим, как Коул в какой-то момент уже публично обратился к властям, насколько я понимаю, и Украины в том числе, но и Литвы, и Польши, потому что ему, конечно, очень хочется довести свою работу до конца, и предложение «давайте организуем транзит белорусских калийных удобрений». Вот. То, что он обратился публично, означает, что не публичные разговоры не привели к результату. Если бы они привели к результату, не было бы необходимости такого публичного давления на эти страны. Как мы понимаем, пока и Литва, и Польша занимают достаточно жесткую позицию, однако слухи о том, что какие-то разговоры с Польшей по этому поводу происходят, они идут. Но надо понимать внутриполитическую историю. Это ведь только со стороны белорусов или со стороны администрации, и со стороны Лукашенко, или со стороны там каких-то очень уж внешних наблюдателей, как бы Польша и Литва не имеют самостоятельной роли в этом, да? Но я так понимаю, что польские и литовские политики руководствуются интересами своими собственными. И как бы шум от того, что под давлением США, Литва либо Польша согласились на транзит калийных удобрений внутри этих стран будет очень большой. И политики, которые приняли это решение, точно не будут набирать очки, а скорее терять очки. Поэтому как бы политики действуют в рамках своих собственных будущих выборов. А в Польше они достаточно скоро. Парламентские выборы, которые являются крайне важными, определяющими являются в Польше, они у нас уже через год с мелочью. Вот. И поэтому, собственно говоря, внутриполитические интересы этих стран сильно мешают освобождению белорусских политзаключенных.
3: Как думаете, а чему как раз полновартостный гандаль помеж Минском и Заходом зараз не идея, вот мы крыху закранули это с вами питание, так, и можем тут и излученные штаты так само еще раз обмерковать. А на каких позициях зараз стоять баки? Что перешкоджает?
2: Ну, с излученными штатами у нас как раз-таки все хорошо. Когда я говорю «у нас», я имею в виду удивительным образом сочетающиеся интересы и нас, и Лукашенко в этом случае, да, потому что у нас интересы одни. Только у нас выпустить политзаключенных, а у него начать торговать калием

0: Ну, все еще как бы с агрессором вместе с Россией. Он все еще представляет угрозу для Польши и для Литвы. Но, наверное, как бы чем дальше от границы с Белоруссией, тем как бы легче воспринимать ситуацию, и там дальше могут быть какие-то подвижки, которых пока нету. Но я вижу, как даже Маша Колесникова призывает Запад начать разговаривать с Лукашенко. И я не могу сказать, что по этому поводу я вижу какие-то движения, но я, по крайней мере, вижу начало разговора. Но пока так.
1: А что является головным барьером для такого масштабного вызволения? Чому вызволяюсь по вось некалькі десятков, а не сотнями? Ті, чому нема гэтай надії, что до конца года будут вызволены усе?
0: Ну, как бы причина для того, чтобы были вызволены все, это, собственно говоря, нам нужна сделка по калию с США, которую все ждут. Как бы, и причина, почему ее не происходит, мы уже с вами проговорили. И повторюсь, что текущее освобождение – это освобождение в рамках предыдущей стратегии. Лукашенко показывает себя не совсем уж как бы жестоким и как бы потихонечку освобождать политзаключенных. Эта стратегия работала до появления Трампа.
2: Паводле інформації праваабарончага центра «Вясна» па стане на 3 ліпеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 859 чалавек. Сярод іх знаходзяцца грамадскія актывісты, блогеры, журналісты і звычайныя грамадзяне, асуджаныя за ўдзел у мірных пратэстах і выказыванне іншадумства.

0: Радио Рація 98.1 та 99.2 FM. Слухайте нас так само на racia.com.
1: А что почуем в ближайших новинах на Радио Рація? У оккупованном Крыме горят электростанции. Тихановская звернулася до Беларуса у день вызволения Минска. Беларусов закликают долучиться до святкования Дня Державы у Вильни. Больше скажет Анжелика Ляльковская прикладно про 3,5 минуты.

0: Дзень з рацыяй у пятніцу і паслухаем, што чуваць у беларусаў у Швецыі. Падтрымка палітвязняў, прасоўванне тэмы наяўнасці палітзняволеных у Беларусі на міжнародным узроўні, сустрэчы ды сумесныя акцыі з украінскай дыяспарай, культурныя імпрэзы і нефармальныя спатканні пасля працы. Гэта бягучая актыўнасць беларускай супольнасці ў Швецыі, а больш скажа беларуская грамадская дзяячка Ірына Лундгрен.
1: Например, вопросы, конечно, с нашими политическими заключенными. Сколько они еще будут там сидеть, и постоянно фабрикуются новые дела. Понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письмо политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы. Вот, вот это вот, например, очень даже как бы волнует нас здесь, в Швеции. И мы собираем, конечно, как по возможности помощь тоже тем, которых отпустили, вот, когда они переехали в Литву, в Польшу, чтобы как-то люди могли обосноваться в новой стране безболезненно.
2: А коли казать про поддержку белорусских политвязнев, то чем она теперь проявляется, коли вы кажете, что корреспонденции немагчыма отправлять?
1: Да, невозможно. Я вот сама переписываюсь с украинкой, которая сидит в русской тюрьме. И, ну, тоже политически заключенная. Некоторые там белорусы есть, там туда можно писать, а вот в Беларусь нет. Ну как, допустим, по крайней мере, здесь, в Швеции, мы все время держим это на повестке и напоминаем. Вот я, например, у себя даже на работе в таких вот местных тусовках напоминаем, что в стране еще неблагополучно, что не нужно как бы спускать это на тормоза. Нужно понимать, что в стране диктатура, и в стране еще идет постоянно как это третирование людей, которые не согласны с политикой Лукашенко.
2: А чем можем мы сказать, пора некие конкретные встречи, акции, мероприемства белорусов в Швеции? Есть такие, в чем-то вы приняли удел?
1: Ну, они как бы по большей степени культурные. Вот как бы мы общаемся, очень многие говорят на белорусском языке. К сожалению, я нет, но, наверное, надо скоро учиться размовлять по-белоруску. Понимаете, поддерживаем язык. Вот мы собираем деньги и перечисляем тоже на поддержку белорусского языка. Вот. А так вот как бы культурное мероприятие, как бы культурой, диктатуру победим культурой. Вот так. Потому что я не за ненасильственный путь. Знаете, я считаю, что культура, вот она очень может, пусть она медленно, потихоньку, но она победит. Потому что любой человек хочет быть уважаемым, хочет быть культурным и стремиться к знаниям.
2: Ваша встреча с иншими представниками диаспор, чи есть такие у сенсе национальных меньшинств и представниками инших краин, чи такие отбываются?
1: Ну, конечно, мы постоянно общаемся с украинцами и помогаем им, вот, например, и деньги перечисляем на гуманитарную поддержку. Допустим, покупаем там всякие вот подгузники, бинты, там, допустим, тот же Альвидон, вот этим старикам или людям мирным, пострадавшим от войны. Вот это да. И, как я сказала, вот поддерживаем наших, которые вновь прибывших сюда, чтобы они могли адаптироваться и начать новую жизнь здесь. Вот так. Но сейчас пока нет. Сейчас вот лето наступило, перерыв. В августе, я думаю, может, что-нибудь организуем.
0: Як дадала яшчэ Ірына Лундгрен, беларуская дыяспара ў Швецыі засяроджана на правядзенні лакальных культурных сустрэч, акцій салідарнасці і вырашэнні пытанняў легалізацыі.

0: Беларускія пісьменнікі, вялікая група іх апынулася не па сваёй волі за мяжой. Што чуваць у беларускіх творцаў? Маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы працягвае Альгерд Бахарэвіч. Сярод апошніх пунктаў маршруту Люблін, дзе аўтар прэзентаваў выданне сваёй новай кнігі. Пра іншыя сустрэчы, іншыя падзеі распавядзе сам творца.
1: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае, як і выходных дзён. Так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш прыходзяць нейкія новыя ідэі. Ты пробуешь писать некие новые книги, але безумовно лето выдавцы называют мертвым сезоном, потому что, как правило, все-таки улетку не так шмат импрезов, не так шмат выступов, не так часто люди завитывают у книгарни. Хоть, я думаю, как поглядеть, насколько я ведаю, у Польши, навод сирот белорусов, довольно популярная такая активность наведывать разные фестивали у Кракове, у Варшаве, у інших польских городах.
2: А чи могли мы с вами так само расповести про некие идеи, напрацовки, над якими вы зараз працуете? Может, это книги, переклады, нечто еще?
1: Я щиро скажу, что я пошлым часом чекаю. Ось это мой такий основный заняток улетку. Я чекаю выходу своей новой книги по-белоруску. Я ее уже анонсовал. Это роман под назвой «Подземные переходы». Я завершил працу над ним весну в Берлине. И вот рукопись уже в выдавестве Янушкевич. И, надеюсь, тягом летних месяцев, принамсі до конца лета, моя новая белорусская книга выйдет в Варшаве.
2: Вы сказали так само, что зараз шмат вандруете, а ці только до Польши, ці разглядаете еще некие іншие краины?
1: Пошлым часом это переважно все-таки Польша, ну, Германия так само. Але пошлым часом я бы не сказал, что это вандруки, связанные выключно с литературой. Это такие летние вандровки, трохи больше трезневоленные, без некой конкретной меты. Совсем недавно я наведал Варшаву, где взял удел в такой школе перекладу, называется «Слово на слово». Центр Мирошевского, по-моему, организует эту школу перекладу для польских перекладчиков с белорусской мовы.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як ні круті, Беларусь – спритний гулець на сусветній мапі. Бо сябрує, ну ті вельми хоча сябравати з самими великими державами світу – Китаєм і Злученими Штатами Америки.
2: З Сі Лукашенка, як подає пропаганда, амаль параднівся. З Трампом праз Джереда Кушнера і його білоруські корані так само.
1: Дык што, магчыма, ми сапраўды недооцэньваем ролю своєї країни на геополітичній арені, бо на ёй сыходзяцца інтерес. США и Китая.
2: Экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова меркуя, что справа у новых реалиях.
3: Ну, их интересы сходятся везде. Везде. Просто мы были не избалованы таким вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Кола выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще и идентифицировать, какова эта роль, да? Насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там, скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям, потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова рассказала, чаму Беларусь опынулася у центры інтарэсаў США і Китая.

0: Радио Рация. Рация.ком.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Сонце, люди, землятрусы. Вітаю шановних слухачов. Почать хотелось с анекдота. Зрешты все анекдоты нараджаются життя. И нема больших досипов и жартов, чем сама реальность, якая что день подкидывает нам разностайные старенни и сюжеты. Не треба ни фантазий, ни литературных вынаходництвов. Життё спораджает, продукуя такие истории само по себе. Дык вось бягучий червень в Европе на всей нашей просторы выдався сапраўды надзвычай гарачым и нават пякельным. Ляснулися все ранейшие температурные рекорды. И что ж с гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ўжо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцца вяртаць у заасфальтаваны чмурылы город, задавальненне вельмі сумневнае. Зрэшты тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Великобритании отменили конференцию про борьбу с экстремальной спекой по причине спеки. Организаторы, не моргнувши оком, твердо и выразно подтлумачили решение тем, что у будинку не было достаткового охолоджения, а проведение конференции могло створить риск для удельников. Напевно, такая позиция потребовала немало мужности и принциповости. Правда, межволи хочется провести аналогию и риторично запытать, а коли будет идти война, то проводить некие меры супроти ее так само будет немагчыма с причиной самой войны. Бо сапраўды надто ж легко капитулюют шматликие бюрократы и чиновники, якія усім телом затято змагаются супроти не то глобального потепления климату, не то супроти самого климату. У той же час здарылась сапраўды скандальная история. У период аномальной спеки у штаб-кватеры Европейской комиссии в Брюсселе на поверхах с першага по сёмы отключили систему кондиционирования. При этом на верхних поверхах, где находятся кабинеты керавництва, у тым ліку офис Урсулы фон дер Ляйен, астуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую ситуацию феодализмом и ганьбой. Те, что почали обураться, напевно забылися про старую габрейскую мудрость. Бог заўсёды справядлівы, одним дае ежу, а іншим апетит. Забылися и на іншую прымаўку, что дозволено быку, не дозволено индыку. Надзвычайная гарачыня і упальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Притым загинули тысячи людей. Прикметно, что 24-25 червеня была зафиксованная целая сейсмичная серия. Почалось все с полночной Калифорнии, потом венесуэльские трасенни, после штуршки на японских выспах, раз пару годин здарыўся землятрус у Чили, потом знову в Украине у заходного солнца, после знову Чили, знову в Японии на Филиппинах. Агулам каля 35 штуршков за короткий промежок часу, амаль по всех регионах свету. Притым навуковцы только зафиксовали эту надзвычайную аномалию, але не могут, альбо не хочуть давать никаких рациональных тлумачений. Правдоподобно, наша планета, как один и живый организм, досылает человечеству некие сигналы, только люди наурад ці разумеют и прислуховываются до мати Земли. Те, кто скептично и вылучно материалистично ставятся до этого свету, в этом месте, конечно, посмеются. Иншим, которые занадто уражливы до акапалептичных сценаров, станет еще горш от усведомления глобальной небезпеки. Третье ж личат, что коли надыдзе конец свету, наступит полная ясность. Але, як той казал, хопить урэшце полохать усіх концом свету. Гэтым никого уже не напужаешь. Наполохайте усіх концом интернету. Вот что страшно для людей по-сапраўднаму. Асабліва для молодого и юного поколения, для яких Без інтернету і життя не уявляється. Володимир Хільманович для Білоруського Радіо Рація.
1: Рація з Нівой. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусов у Польщі «Ніва».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Белорусские улады начали позбегать риторики Кремля. Правоборонный центр «Весна» представил доклад про схованные репрессии в Беларуси. Александра Мамаева вышла с европейского выбора.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Сегодняшний день у Киеве был днем жалобы у память про загинулых у вынику одного из самых масштабных российских ударов по украинской столице. Поводле пошних звездок, колькость загинулых у Киеве перевысила 30 человек. Владимир Зеленский в своем звороте после удару признал дефицит антибаллистичных ракет Украине.
4: Дефицит антибаллистичных засобов есть, дефицит патриотов, и треба, чтобы партнеры, и это передусім Сполучені Штати Америки та наши европейские партнеры были более активными в допомозі. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
3: Мэр Киева Виталий Кличко означает, что ситуация в столице вельми складаная, пошкоджені зафиксованы амаль во всех районах города. Есть цалком знищенные подъезды жилых домов. Поводле его слов, службы працуют без перепынку. На местах жыхары несут воду ратавальникам, допомагают, чем могут. Белорусы так само протягивают допомагать другий день запар, расповедая волонтерка белорусско-украинского хабу «Сустреча» Алена Жаркевич.
5: Сегодня снова мы ранницей начали готовить ежу, варили макароны с тушенкой, сделали холодильник. Дні, тому що на вулиці спякота у нас цілий день була, знову 40 градусів, і, звісно, працювати у такі часи тяжко і рятувальникам, і волонтерам, і людям, які там 24/7 записують пошкодження своїх домів, реєструються, щоб їх заселили де-небудь. 3 години дня пішов лівень, але ж праця протягувалася, і працюють рятувальники, працюємо ми.
3: У Киеве чекают новин про соседей и родных, которые пока лечатся зниклыми без весток. Улады города заявляют, что пошуки будут протягиваться, пока не проверить каждый пошкодженный участок. Белорусские улады протягивают позбегать выкористания риторики Кремля, которая выставляет Украину как погрозу для Беларуси, говорится у справоздачи Института вивучения войны. Эксперты сделали такую выснову, проанализовавши заявы официальных особ после того, как 2 липеня у пункте пропуску «Червоный камень» на меже Гомельской в области Беларуси и Бранской в области России под удар трапил белорусский автобус, что рухался с Минску у Анапу. Я переконана, что Лукашенко просто так не скончится, и он откажет за свои учинки. У гэтым упэўнены былы политвязень Змітер Дашкевич. Поводле Дашкевича, то, что Украина робит гучные и довольно серьезные заявы относно Беларуси, сведчить про моц Украины и про то, что отбылся перелом у войне.
6: Про гэта кажут многие аналитики, политологи, институты, которые вывучают войну на Заходе. Про то, что отбывается перелом у войне, Украина упэўнена, себе чувая и разумея, что Лукашенко... Я думаю, тут вельми слушно сказал Микола Дедок, я, может, лепшие цитаты и не сустракал, хоть я знову там не перематываю весь интернет на свете, думаю, могло быть шмат цікавых думок, но вот Микола так сказал слушно. Теперь Лукашенко вымушен слухаться не только Путина, але еще и Зеленского. Вот это правда.
3: Дмитрий Дашкевич, белорусский громадский политический деяч, один из лидеров молодого фронта, ее неодноразово подвергался политично мотивованному переследу и провел шмат году узняволенни. Правоборонный центр «Весна» представил новый доклад про схованные репрессии в Беларуси у период с 2020 по 2026 годы. У докладе анализуется изменение характера политического переследа Украине. Поводле авторов, коли у 2020-2021 годах репрессии были открытыми и массовыми, то теперь они стали меньше бачными про закрытые суды, обмежевание информации и заочные процессы. Правоборонцы стверджают, что колькость политических криминальных справ застается высокой, а система тиску перейшла у больш схаваную форму, што ускладняе назіранне і дакументаванне парушэнняў правоў чалавека. Сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева напісала заяву на выхад з фракцыі «Европейскі выбар», паведаміла 3 ліпеня прэс-служба каардынацыйнай рады. Адзначаецца, што яна застаецца ў складзе палітычнай структуры ў якасці пазафракцыйнага дэлегата. 6 чэрвеня ў тэлеграм-канале фракцыі з'явілася паведамленне, што ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі Мамаевай винесены вутом недоверу. Сярод іншага ёй поставили у вину тое, что она нібыта пересылала скриншоты унутраной переписки третьим особам. Мамаева гэта обвинувачванне адрынула. Больш навінаў на сайте и в социальных сетках беларускага радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 3 ліпня, пятница. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгка гэты прыемны вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт New Order уже спевая для нас. Это верная предмета того, что тягом ближайшие годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных валях, а так само шмат якостной да корыстной цікавой информации на чакая напераде. Что тычыцца выканаўцаў, далей нас чакаюць Абба Оркестр, Мірада, Анастейша, Аэрасміт, Хурмады, іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. А крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі.

0: Федерация. Мы разум.
1: Светлана Тихановская звернулася до белорусов с нагоды Дня вызволения Минска. Эстония ухвалила законопроект, который забороняет куплю нерухомости громадянам Беларуси и России. Народной мове в Беларуси научается только 8% школьников. Про это и до иншей новины про 4 хвилины расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 3 липеня 1943-го народилась Джуди Дарем, австралийская джазовая спевачка и музыка, удельница поп-фолк-гурта «The Seekers». Щиро кажучи, «The Seekers» – первый австралийский коллектив, который здолел увойти у британские и американские чарты. 8 синглов «The Seekers» уваходили у британский топ-30, два из них поднимались на первое место. У середине 60-х по масштабах сусветной популярности «The Seekers» суперничали с «Beatles» и «Rolling Stones».

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 липеня 1959-го народился Стівен Пірс, американский музыка, вокалист и гитарист, наибольш ведомый уделом у гурте «Рад». Гэты глэм-метал гурт с Сан-Диего досягнул пика своей популярности у середине 80-х годов. Лічыцца, что менавіта «Рад» моцно поуплывали на становление и популяризацию лос-анджелесской хард-рок и глэм-метал сцены.

0: Тихановская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, стемкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радиорация.

0: Радио Рация. Рация.
1: Ты покличь меня, позови, там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви, навод самая простая ява. И тады душой не криви, на дороге життя широкой. Починается все с любви.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: На что я сбегши хотел? Прыщаться мога себе.